нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. На Валдай ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Более 100 лет загадка Земли, затерянная среди арктических льдов, волновала путешественников, но никто не мог достичь ее. Герой фильма, политически ссыльный Ильин, отправляется в экспедицию, которую финансирует богатый золотопромышленник. Отважные путешественники обнаруживают среди ледяного безмолвия цветущий оазис. Но выясняется, что во время землетрясения он должен исчезнуть. Ильин с товарищами стремится снова достичь материка в попытке предотвратить катастрофу. Саундтрек к фильму «Земля Санникова». Под крыльями кончится лед.

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем. Настроим. Починим. Город Валдай. Улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 909 149 7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35. Ты на волне первой.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители. Веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В норвежском округе Инландед археологи обнаружили крупный клад викингов. Уже извлечено почти 3000 серебряных монет. Это самая большая подобная находка в стране. Большинство монет английские и немецкие, но есть также датские и норвежские. Некоторые из них были отчеканены в период между 980 и 1040 годом. Ученые говорят, что клад помогает лучше узнать экономику и денежный оборот той эпохи. А еще это время было отмечено крупными политическими переменами. Раскопки пока продолжаются, так что история может преподнести еще сюрпризы. В хорватском городке Ловки проходят веселые состязания, которыми местные жители очень гордятся. Участники – лягушки, а задача их владельцев – заставить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке запрещено, но можно подбодрить ее голосом, подуть или хлопнуть рядом. Правда, хладнокровные спортсменки иногда просто игнорируют любые усилия хозяев. Все лягушки дикие, их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам. Мероприятие называется «Ночь лягушек», а победительницы обычно прыгают дальше метра. После состязаний всех земноводных выпускают обратно на волю. Спорт, который никому не вредит, это приятная редкость. В американском штате Джорджия есть небольшой лес. На территории около 13 гектаров среди деревьев стоят более 4000 классических автомобилей. Машины покрыты листвой, а сквозь кузов некоторых прорастают ветки. Владельцы называют это место Old Car City – крупнейшей и старейшей автосвалкой в мире. Среди экспонатов есть автомобиль, который, как утверждается, стал последней покупкой Элвиса Пресли в 1977 году. Вход в музей под открытым небом стоит $30, а посетителям показывают еще и художественные работы. Природа и техника здесь мирно сосуществуют, и это зрелище завораживает. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Валда FM. Первая местная радиостанция.

0: Реклама. Реклама.
1: На Валдай FM.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
0: 9217 07 20.

0: программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его другом-профессором Доком Брауном, попадает из 80-х в далекие 50-е. Там он встречается со своими будущими родителями, еще подростками, и другом-профессором совсем молодым. Саундтрек к фильму «Назад в будущее».

0: эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С начала года в Новгородской области зарегистрировано 37 ДТП с участием мототранспорта. 2 человека погибли, 38 ранены. Основные причины – превышения скорости и управления без прав. С 24 июня по 2 июля в Валдайском округе проходит профилактический рейд «Мототранспорт». Резонансное ДТП в Старорусском округе. 20 июня 16-летний пилот питбайка с 15-летней пассажиркой выехал на главную дорогу и столкнулся с легковым автомобилем. От удара мотоцикл загорелся. Подростки получили множественные ожоги всего тела. Родителям напоминают, доступ к ключам и технике должен быть исключен. За передачу управления несовершеннолетним грозит штраф 30 тысяч рублей. За вовлечение в опасные действия – уголовная ответственность. В валдайских соцсетях сообщают о том, что вход в парк на Кузнечной площади перекрыт забором. Теперь невозможно пройти с коляской в соседний Соловьевский парк у озера. Валдайцы возмущены. Летом только там можно укрыться в тени, а других парков в городе нет. Горожане напоминают о строительных планах. Рядом возводят бассейн, который до сих пор не открыт, и собираются строить здание для гимнастов с гостиницей, как раз на месте этих парков. Но главная претензия юридическая. По закону площадь озелененных территорий общего пользования должна соответствовать численности населения. Жители утверждают, у Валдая таких благоустройств зон катастрофически не хватает даже сейчас. Новых парков не планируется. Валдайцы готовят обращение в администрацию и к президенту, требуя провести проверку и не забирать последние зеленые уголки города. В Москве состоялся международный туристический форум «Путешествуй», проходивший на ВДНХ. Национальный парк Валдайский совместно с Русь Новгородской представили уникальную природу Новгородчины тысячам гостей столицы. 2026-й, объявленный президентом годом единства народов России, задал главную тему форума. Стенд в Новгородской области привлек более 100 тысяч посетителей. Гости знакомились с культурным кодом региона, узнавали о познавательном, экологическом и гастрономическом туризме. Следователи Валдайского межрайонного отдела СК направили в суд дело в отношении жительницы Акуловки. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемая, не имея медицинского образования и лицензии, провела клиентке процедуру смаз-лифтинга на незарегистрированном аппарате. Перед сеансом не было проведено медицинское обследование, что категорически запрещено. В результате женщина получила термический ожог. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемая грозит наказание по статье 238 УК РФ. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости.

0: отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
1: Самый лучший день начинается прямо сегодня, 25 июня, год 2026. Что, ребята,
2: если
1: готовимся?
2: Вы готовитесь к скорой свадьбе, уже завтра.
1: Уже завтра у вас свадьба будет,
2: да.
1: Прикинь. У кого-то завтра. Да, вообще.
2: Ой, нет, я не хочу никакого стресса, никаких завтра свадеб, нет, не надо.
1: Ну, придется смотреть на эти автомобили, которые украшены шариками. Эти вот, кстати, кукол все еще делают на бампера автомобиля, знаешь, мальчик-девочка. Банки эти жестяные кто-то на манер американских свадеб делает. Короче говоря, ребят, сегодня еще не пятница, сегодня четверг, сегодня 25 июня, расслабляемся. Сегодня напрягаются только все киноманы и киноманши, и киноманки.
2: Сегодня будем рассказывать вам классные киноновинки.
1: Киноновинок огромное количество. Еще мне нравится, что куча ретроспектив, прям огромное количество. Вон был «Убить Билла», показывали кинотеатральную версию. Тут у меня друзья сходили, говорят, первый раз пришли в кино с антрактом. Вот.
2: Вау.
1: Ну да, там потому что долго шло, чтобы сходить отдохнуть, там, не знаю, перекусить, переварить. В общем, ребят, сегодня поговорим о кино, сегодня поговорим о курьезах, о звездах, поздравим именинников, сделаем все, чтобы вы пришли на свою любимую работу и стали там звездой, потому что вы будете все знать. А если вам сегодня не на работу, ну, че вы так рано встали?
2: Идите, подремлите еще.
1: Просто мы вас поздравляем. Все, поехали.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 25 июня. Свой профессиональный праздник, День работника статистики Российской Федерации, отмечают сотрудники Росстата. Свою историю органы статистики России ведут с 1811 года, когда манифестом императора Александра I, подписанного 25 июня того года, было учреждено Министерство полиции, а в его структуре, в свою очередь, появилось статистическое отделение. Одной из важнейших и сложных задач, решение которой было возложено на статистическое отделение, стало всеобщее перепись населения Российской империи, включая в себя полный цикл ее проведения, подготовку, проведение, подсчеты, систематизацию. Первая подобная процедура была осуществлена в 1897 году. С тех пор органы статистики накопили огромный бесценный опыт в проведении подобных процедур. Основные принципы, к которым сегодня стремятся следовать статистические органы, это цифровизация процессов, открытость, конфиденциальность, корректность, объективность и значимость, общедоступность и другие. Постепенно формируются и традиции встречи профессионального праздника, концерты, дни открытых дверей, вручения подарков и наград отличникам отрасли и ее ветеранам.
2: 25 июня 1857 года вышло в свет первое издание книги французского поэта Шарля Бодлера «Цветы зла», ставшей предтечей декаденства. Лирический герой поэтического цикла разрывается между идеалом духовной красоты и красотой порока. Его терзают ощущения раздвоенности и жажда смерти. Однако спустя месяц после его издания Бодлера обвинили в имморализме и привлекли к судебному разбирательству. Генеральный прокурор Франции обвинил «Цветы зла» в том, что они бросают вызов законам, защищающим религию и нравственность. За оскорбление общественной морали и нравов Бодлера осудили и обязали заплатить крупный штраф. На суде ему запретили переиздавать «Цветы зла» с купюрами, так называемыми осужденными стихотворениями, считавшимися наиболее хулиганскими. Большую часть своей короткой жизни поэт прожил в трагической нищете.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.
4: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: Ну что ж, посплетничаем, знаете ли, на лавочке у подъезда, как бабулечки, расскажем вам курьезные новости в курьезной нашей рубрике под названием «Зацепило». Новости необычные, странные со всех концов
2: земли. Ой, у меня такое сегодня, просто вообще, просто шоковая новость. Это есть бомба. Такие браслеты в уши, знаешь, в уши называют, то есть это просто браслет.
1: Браслеты в уши?
2: Нет, в уши называется, это, это фитнес такой браслет без монитора, у тебя вся, ну то есть там твои данные.
1: Тебя просто током бьет время.
2: Нет, там пульс, он тебе подсказывает, скоро ты заболеешь, или, например, там пей меньше воды, или пей больше воды. Такая умная штуковина, очень модная. Там еще подписка стоит дорого. Короче, говоря, один мужчина в Индии проанализировал свой пульс с помощью этого браслета и узнал, кто из коллег раздражает его больше всего. Знаешь, делать нечего. Город Бангалор, богатый город индийский. Мужчина, значит, подключил свой фитнес-браслет к рабочему календарю и начал выяснять, кто его бесит больше всего. Он настроил браслет так, чтобы была возможность рассчитать частоту пульса в минуту и проанализировать данные, соотнеся совпадающие показатели со звонками и встречами с конкретными людьми. А после того он составил таблицу. Ну, прикинь, вот времени у человека огромное количество. Составил таблицу, чтобы было видно, кто его больше всего бесит. И все. Теперь у него есть люди, которые его больше всего бесят, и он с ними старается не встречаться и не созваниваться. Только вот конкретно по работе какие-то вопросы. А тут-то его не бесит. Ну, знаешь, уборщица. Здрасте. Все хорошо. Класс, класс. Все. Вот.
1: Не знаю, меня вот никто не бесит.
2: Ну вот. Ну и все, и теперь, значит, мужчина, ну, конечно, выложил...
1: Он такой нервный-то? Может, ему к психологу лучше сходить?
2: Слушай, да нет, на самом деле он... Нет, он, понимаешь, вот когда ты покупаешь себе какую-то вещь, какой-то гаджет, ты вот на сколько свой телефон процентов используешь, например, да?
1: На 100 миллионов.
2: На 100 миллионов. А кто-то вот, например, знаешь, вот играет в телефон и фоткает. И в мессенджере сидит. А чтобы включить, допустим, навигатор или еще что-то, он даже понятия не имеет, как это делается. Вот тут также мужчина решил, понимаешь, взять все от своего фитнес-браслета. И вот теперь, значит...
1: Но мне кажется, он слишком много ему дает.
2: А мне кажется, когда новость вышла, узнали про этого мужика, и все стали к нему подходить, там, конфеты дарить. Там.
1: Чтобы не бесить его?
2: Чтобы не бесить, да.
1: Ну,
2: да,
1: не знаю, все-таки, ну, а что беситься-то? Что раздражаться-то на коллег?
2: На здоровье влияет. Влияет на здоровье.
1: Ну, так может быть, спокойнее просто относиться изначально к коллегам? Что психовать-то?
2: Нет. Когда у тебя появляется фитнес-браслет, ты сразу начинаешь ходить 10 тысяч шагов минимум в день.
1: И нервничать.
2: Ты начинаешь меньше, да, нервничать. Потом видишь, что ты нервничаешь, начинаешь меньше нервничать. Короче говоря...
1: Ой, как сложно все.
2: Все сложно, ребята. В общем, всем здоровья. И вот такая классная новость. Ну, если у вас есть такая штуковина, ну, попробуйте у себя на работе сделать. Просто интересно, потом расскажете.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем привет, шоу «Активация» здесь, я Гришков, Маша Марин, и сегодня у нас четверг, 25 июня, бедные дети, вот представляешь, у кого 25 июня день рождения, то есть, а кто поздравлять-то будет, все ж на каникулах.
1: Ничего страшного.
0: Бабушка придет только, да соседка.
1: Бабуля.
0: Сосиск принесу.
1: Не знаю, у меня вон ребенок, у него уже уроки закончились, но все равно все время проводит со своими друзьями, одноклассниками.
0: Ну повезло, что они рядом тусуются.
1: И вот они все время где-то вот так ходят, гуляют, зависают, катаются на самокатах, и ну, в общем.
0: Ну повезло, ладно.
1: В школу придет, скажет, я хочу дальше каникулы гулять.
0: Ну а теперь не про школьников.
1: Не про школьников, про известных людей, которые родились сегодня, возможно, с вами в один день.
0: Да.
1: В 1852 году родился Антонио Гауди. Гауди, все его по-разному называют, испанский архитектор и автор множества нестандартных строений в Барселоне, например.
0: Саграда
1: Фамилия.
0: Все достроили.
1: Все. Слышала тоже.
0: Больше не
1: они
0: будем
1: такие,
0: про ремонт.
1: Ура! Значит, ремонт невозможно закончить, можно только прекратить, так вот, ребята,
0: ладно.
1: Справились.
0: У меня сегодня именинник, значит, Джонни Херберт, британский автогонщик, пилот Формулы-1, та самая классическая Формула-1, там Шумахер, Вильнёв, все вот эти вот Рубенс Барикелло. Вот, в общем, классическая Формула-1, он один из ее ярчайших представителей.
1: Итак, сегодня, в 1903 году родился Джордж Оруэлл, это английский писатель, публицист, автор романа 1984, «Скотный двор» и там все дела.
0: А Михаил Южный, российский теннисист, экс-восьмая ракетка мира. Ну, добился восьмой ракетки мира, ну, дальше как-то не пошло, но в любом случае очень классный теннисист, поздравляем.
1: Да, точно классный.
0: Классный.
1: Хорошо.
0: Ну, лучше нас с тобой, по крайней мере, в теннис играет.
1: В 1943 году в этот день родился Владимир Толоконников. Это актер театра и кино.
0: Собачье сердце? Собачье сердце же, правильно? Это он же сыграл.
1: Шарикова?
0: Да.
1: Да.
0: Ну, да.
1: Да, это был он. А также он играл еще в фильме «Хоттабыч».
0: Да, конечно, смотрел. Поздравляем. И поздравляем сегодня Егора Булаткина. По паспорту, не по паспорту, Егора Крида, с днем рождения, российский певец, рэпер, автор песен, актер. Сколько уж, слегка за 30 Егору, а все, не нашел свою вторую половинку. Ну, ничего, найдет
1: плохо
0: еще обязательно.
1: Плохо искал, некогда был, он же карьерой занят.
0: Конечно, все, Егора Крида поздравляем. Мы как сваки с тобой старые. Молодую девочку, мальчику. Все, всех поздравляем, кто сегодня появился на свет 25 июня. Прямо сейчас Ксения Лайт и лучший гороскоп.
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, пора задуматься о важном. У вас есть дела и желания, которые нужно выполнять. Тельцы, вам понадобятся большие дела и деньги. Вариантом в этом направлении появятся обязательно. Близнецы, остановитесь, задумайтесь, будьте внимательны, постарайтесь сохранить чистые мысли. Раки, похоже, работа не доставит вам радости. Все самое интересное ждет вас вечером. Львы, вы очень впечатлительны, и это может быть проблемой. Попытайтесь сбросить себя лишнее раздражение. Девы, вам обязательно надо что-то исправить. Сделать это будет нелегко, но надо. Весы, ваш партнер может быть очень занят и недосягаем. Не придавайте этому значения, это ненадолго. Скорпионы, вы встанете с той ноги, будете свежи и активны. Сохраните ощущение обновления в течение всей недели. Стрельцы, если вы будете грустить из-за нехватки любви, разверните ситуацию. Дарить любовь иногда приятнее, чем получать. Козероги, если что-то не устраивает, меняйте это кардинально. Сейчас самое время. Помните, вы ценный человек. Водолеи, ваше поведение будет импульсивным, желания бунтарскими. Застой, вот что вы терпеть не можете. Рыбы, у вас появится повод о чем-то серьезно задуматься, и пусть вам никто не помешает. Всем знакам зодиака желаем череды прекрасных событий.

0: Доброе утро всем тем, кто обожает пятницу не только за то, что это пятница и впереди выходные, а за то, что Маша Малинина рассказывает о моде. Вы знаете, всю неделю сидишь такой немодный, а потом в пятницу бабах.
1: Бабах стал
0: и модным. И модный. Мы тут на неделе рассказывали про сумку из тиранозавра. Ничего такого не будет у тебя сегодня, тиранозаврика?
1: Нет, сегодня все будет очень удобное, комфортное, особенно для тех, кто в офисе все лето проводит. И самая главная задача в это время выбрать образ, в котором будет не жарко, комфортно, но это будет и прилично. Мы сегодня, конечно, для девчонок будет все-таки больше рубрика.
0: Давай.
1: Вот, и под солнцем не растаешь, и под кондиционером, собственно, не продует тебя. И первая и самая вообще актуальная вещь в вашем летнем гардеробе — это, конечно же, льняная рубашка. Вещь летом просто необходимая, не зависящая от трендов. Ищите натуральные оттенки, избегайте каких-то декора, оверсайза. И тогда ваша льняная рубашка впишется в любой летний образ и в следующие несколько лет, скорее всего. Так что льняную рубашку обязательно, чтобы летом у вас была она на работу ходить.
0: Льняная, хорошо.
1: Также этим летом многие инфлюенсеры и дизайнеры представляют легкий, тонкий лонг-слив. Его в офис очень может совсем надеть и с классическими брюками, и с прямой юбкой, да, чтобы ваш лонг-слив выглядел более официально.
0: Он не просвечивает?
1: Ну, выбирайте те, которые не просвечивают. Еще, кстати, всякие классные рукава у них не просто... Можно просто прямые рукава, а есть еще интересненькие всякие. Также этим летом, если вы не знаете, в чем пойти в офис, вы можете спокойно выбрать футболку поло с коротким рукавом или вообще без рукавов, которые можно сделать таким ярким акцентом в офисном образе. Если, допустим, он будет не какого-нибудь яркого цвета, под пиджаком будет смотреться и официально, да, и опять же с коротким рукавом, не жарко. Итак, следующая наша рекомендация – это атласный или шелковый топ без рукавов. Угу. Это очень прикольно смотрится с прямыми брюками. И также это можно просто и под жакет, да, если вы после работы решите еще прогуляться, а будет уже, например, свежо, вы надели жакетик, и вот вы уже прекрасно выглядите. Так что все есть, друзья, выбирайте футболки поло, обязательно льняную рубашку, кстати, можно даже и с коротким рукавом. Так что пусть вам будет не жарко, комфортно.
0: Конечно же.
1: Да,
0: от себя добавлю, всегда летом все надевают на себя одежду более такую открытую, более яркую, то есть не прячутся в пуховиках там и так далее, и в офисе тоже в этих свитерах шерстяных не ходят. Поэтому, уважаемые дамы, особенно к дамам обращаюсь, если у вас руководительница дама, ни в коем случае не одевайтесь круче, чем она. Поверьте моему опыту, не нужно выделываться, не нужно быть прям вот вау, а то потом, знаете ли, не как в служебном романе будет.
1: Вот, будет просто могут, до свидания.
0: Могут и обидеться, поэтому да, девчонки, будьте посдержаннее. Это утреннее шоу «Активация», летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, Сергей Грышков, Маша Малинина, шоу «Активация» здесь. Сейчас наша любимая рубрика под названием «Верю, не верю». Обмен фактами, факты правдивые, лживые. Главное понять, где правда, где ложь. Удается — молодец, не удается — не молодец. На этой неделе счет 2-1, Маша. Шанс, чтобы была ничья, у тебя
2: присутствует.
1: Присутствует. Давай, начинай, рассказывай.
2: Я начинаю. Я знаю, что я сейчас наступаю вообще не на свою территорию.
1: Давай, давай, пожалуйста.
2: Так, носочек, эта кроссовка туда поставила. Веришь ли ты, Сенга?
1: Что?
2: Что в 1982 году, да, чемпионат мира по футболу...
1: Вообще не знаю.
2: ...проходил в Италии.
1: В 1982 году в Италии?
2: Ну?
1: Ну, пусть нет.
2: Почему нет-то, если да?
1: Да?
2: Ну что ты?
1: Ладно.
2: В Италии.
1: Ладно, хорошо. Я не знаю, ну я не так сильно разбираюсь. Про карате поговорим с тобой сегодня. Веришь ли ты, что в карате есть фиолетовый пояс? Ну, белый и черный мы знаем, а есть фиолетовый, знаешь? Ну, есть такой или нет? Правда, нет?
2: Фиолетовый. Коричневый, синий точно есть. Ну, пусть будет фиолетовый.
1: Абсолютно верно. После синего он идет. Фиолетовый пояс называется четвертый кю. Чтобы на него сдать, нужно, во-первых, знать много разных приемов карате.
2: Карате.
1: Карате. А еще 60 прогибов положения моста, 45 отжиманий.
2: Угу.
1: Ну, ты молодец, ты победила сегодня. Я
2: да?
1: тебе фиолетовый пояс дарю.
2: Ух!
1: Поезд.
2: Вот это
1: фиолетовый
2: да.
1: поезд. Маша,
2: я
1: молодец.
2: Села в фиолетовый поезд и поехала дальше.
1: Все, умница. Поздравляю тебя. Маша победила. 2-2 на этой неделе. Такая боевая, хорошая ничья. Мы продолжаем.
0: Утреннее шоу.

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Гришков, Маша, Марина. И сейчас поговорим о звездах. Маша, вот как думаешь, про каких звезд сегодня будем говорить?
2: Про Филиппа Киркорова?
1: Нет. Еще вариант.
2: Агата Муцениеце?
1: Нет, страну давай, не Россия.
2: Не Россия, Франция?
1: Нет, не Франция, ладно, все, не угадаешь. По ту сторону реки, по ту сторону Ла-Манша. Поговорим про британского исполнителя, вернее, про музыканта Ронни Вуда. Ну, Роллинг Стоунс, Ронни Вуд, это дружбан этого Джонни Деппа. Джонни Депп с него срисовывал капитана Джека Воробья. Он такой весь, такой, ну вот.
2: Ну, они все такие.
1: Показываю тебе фоточку его. Ну, Ронни Вуд, он такой, Роллинг Стоунс. Короче, новость какая. Городской совет округа Вестминстер в Лондоне обязал Ронни Вуда перекрасить ярко-розовую дверь его дома в черный.
2: Здрасте.
1: То есть, представляешь себе вот эти вот старые британские особняки, вот это, знаешь, чопорность, эти заборы.
2: И что, вот всем плохо, что у него розовая дверь?
1: Вот. И сказали, знаете что?
2: Типа портит вид с улицы.
1: Да, что местные жители получили уведомление о том, что цвета их дверей вредят внешнему виду и особо архитектурной ценности. В том числе там рядышком с ним живет 97-летняя обладательница премии BAFTA Анжела Аллен. Бабуля, 97 лет. Она говорит, и что?
3: У меня гребит в глаза.
1: Нет, она говорит, что у меня дверь тоже как бы не черная. Мне говорят, делай, давай ремонт вообще. 30 тысяч фунтов. Плати за это. Она говорит, чего буду платить? Вот. И Ронни Вуд говорит, что типа...
2: Не будем мы ничего платить.
1: Да нормально у меня розовая дверь. Кстати, есть такая песня Rolling Stones 66-го года. Называется Paint It Black. Покрасить черное. И теперь вот Ронни Вуд с этой, с бабулей объединились. Говорят, что-то мы должны... Это же Британия. Это же класс. Ну, зачем? Вот она ведь, понимаешь, Британия, чем она интересна? Тем, что вот вроде бы все такое чопорное, класс. Это бабах, что-нибудь яркое пятно такое. И вот розовая дверь, ну и что? Да он Ронни Вуд, он сэр уже, наверное. Сэр Ронни Вуд. У него Мик Джаггер вон на быстром этом звонке. Алло, Мик Джаггер. Там все политики.
2: Как говорила, ну, по крайней мере, в пьесе Оскара Уайльда «Соломея», мама Оскара Уайльда на суде говорила о том, что вы и британцам, вы и солнце готовы посадить за решетку за то, что оно хоть на миг разгонит лондонские тучи. А не вообще... хотят они веселиться.
1: Да, мне кажется, знаешь, это еще такая история, потому что группа Rolling Stones, когда они только-только начинали, они же, понятно, были такие против системы, такие все были там прически, эти кожаные куртки.
2: И мне
1: кажется, вот и вот все равно, знаешь, вот человек, если вот был таким панком в юности, условно,
2: невозможно,
1: он и до конца жизни таким будет. Ну и че, у меня розовая дверь. Идите,
2: а че?
1: Подойдите ко мне вообще. Мне нравится. Я хочу розовую дверь у себя на даче. Вот. Просто сделать прекрасно. Прекрасно.
2: Меня не пойму. На даче, в подъезде прям.
1: В подъезде тоже. Самое главное, что вот, ребята, стойте на своем до конца, тем более, если вы гитарист Rolling Stones.
2: Да и просто вообще.
1: Чего бы нет. И бабуля тоже не трогайте 97-летних. Они тоже, знаете ли, нажаловаться могут. Вот такие новости, вот такое сегодняшнее утреннее движение от ведущих шоу «Активация» Сергея Гришкова и Маши Малининой. Всем желаем классного четверга и до завтра.
2: Пока.
0: Активация.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Самый лучший день начинается прямо сегодня, 25 июня, год 2026. Что, ребята,
3: если
2: готовимся?
3: Вы готовитесь к скорой свадьбе, уже завтра.
2: Уже завтра у вас свадьба будет,
3: да.
2: Прикинь. У кого-то завтра. Да, вообще.
3: Ой, нет, я не хочу никакого стресса, никаких завтра свадеб, нет, не надо.
2: Ну, придется смотреть на эти автомобили, которые украшены шариками, эти вот, кстати, кукол все еще делают на бампера автомобиля, знаешь, мальчик-девочка.
3: Ну, я думаю,
2: банки эти жестяные кто-то на манер американских свадеб делает. Короче говоря, ребят, сегодня еще не пятница, сегодня четверг, сегодня 25 июня, расслабляемся. Сегодня напрягаются только все киноманы и киноманши, и киноманки.
3: Сегодня будем рассказывать вам классные киноновинки.
2: Киноновинок огромное количество. Еще мне нравится, что куча ретроспектив, прям огромное количество. Он был «Убить Билла», показывали кинотеатральную версию. Тут у меня друзья сходили, говорят, первый раз пришли в кино с антрактом. Вот.
3: Вау.
2: Ну да, там потому что долго шло, чтобы сходить отдохнуть, там, не знаю, перекусить, переварить. В общем, ребят, сегодня поговорим о кино, сегодня поговорим о курьезах, о звездах, поздравим именинников, сделаем все, чтобы вы пришли на свою любимую работу и стали там звездой, потому что вы будете все знать. А если вам сегодня не на работу, ну, че вы так рано встали?
3: Идите, подремлите еще.
2: Просто мы вас поздравляем. Все, поехали.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

iFM. Зарубежные новинки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
2: Недалеко от Валдая, на берегу живописного озера Шлина, находится деревня Плав. Но побывать в ней стоит не только из-за красоты, ведь здесь до наших дней сохранился тот самый дом, в котором местные жители выхаживали легендарного летчика Алексея Моресьева до его отправки в госпиталь. А неподалеку в лесу находится памятное место, где деревенские мальчишки нашли израненного героя. Там стоит двухметровый монумент с точной копией винта истребителя Як-1. Прошлой осенью в деревне состоялась историческая встреча внучатого племянника Алексея Моресьева, Владислава Карбакова, десантника, участника СВО, награжденного Орденом Мужества и сына писателя Бориса Полевого, автора повести о настоящем человеке Алексея Полевого-Кампова. Во встрече также приняли участие почетный гражданин Валдайского района, автор книги об Алексее Моресьеве Валерий Пороховников, юнармейцы и другие гости.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
3: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
4: Здравствуйте, в эфире Digest News, новости без политики, в студии Аня Кирова. В социальных сетях набирает популярность новый тренд среди автовладельцев – витражные узоры на крышах и люках машин. С первого взгляда кажется, что водители собственноручно расписали стекло яркими красками. Однако на самом деле это всего лишь набор недорогих наклеек, которые легко крепятся. Теперь каждый может превратить свой автомобиль в произведение искусства за несколько минут. Правда, возникает вопрос, не будет ли такой декор отвлекать других участников движения. Производители уверяют, что узоры не мешают обзору. Главное не увлекаться, чтобы машина не превратилась в новогоднюю елку. Городские птицы заметно отличаются от своих диких сородичей. Им приходится постоянно находиться рядом с людьми. Ученые недавно заметили необычную особенность. Пернатые боятся женщин гораздо сильнее, чем мужчин. Если к птице приближается женщина, она улетает быстрее, чем в случае с мужчиной. В экспериментах участвовали люди одинакового возраста и в одинаковой одежде. Но голуби, воробьи и дрозды без ошибок определяли пол. Профессор Дэниел Блюмштейн из Калифорнийского университета признается, что убедительного объяснения этому пока нет. Возможно, птицы реагируют на женские феромоны, но это только догадка. Так что если вы хотите покормить голубей в парке, возможно, стоит попросить мужчину сделать это за вас. Художник Альденис создает необычные иллюстрации пушистых зверей. Его работы сложно назвать просто котиками или зайчиками. Они балансируют между детской сказкой и легким сюрреализмом. У каждого персонажа есть свой характер. Одни задумчивые, другие озорные, третьи чуть грустные. Зверята получаются странными, смешными и очень трогательными одновременно. Художник будто придумывает милых существ из параллельной вселенной. От таких картин хочется улыбнуться и замереть от умиления. Идеальный способ поднять настроение тем, кто устал от реальности. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
3: Новости со всего света. Digest News.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка подключения, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция. 101

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Через 2 месяца после описанных в Догвилле событий Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад. Саундтрек к фильму «Мандерлей».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С начала года в Новгородской области зарегистрировано 37 ДТП с участием мототранспорта. 2 человека погибли, 38 ранены. Основные причины – превышение скорости и управление без прав. С 24 июня по 2 июля в Валдайском округе проходит профилактический рейд «Мототранспорт». Резонансное ДТП в Старорусском округе. 20 июня 16-летний пилот питбайка с 15-летней пассажиркой выехал на главную дорогу и столкнулся с легковым автомобилем. От удара мотоцикл загорелся. Подростки получили множественные ожоги всего тела. Родителям напоминают, доступ к ключам и технике должен быть исключен. За передачу управления несовершеннолетним грозит штраф 30 тысяч рублей. За вовлечение в опасные действия – уголовная ответственность. В валдайских соцсетях сообщают о том, что вход в парк на Кузнечной площади перекрыт забором. Теперь невозможно пройти с коляской в соседний Соловьевский парк у озера. Валдайцы возмущены. Летом только там можно укрыться в тени, а других парков в городе нет. Горожане напоминают о строительных планах. Рядом возводят бассейн, который до сих пор не открыт, и собираются строить здание для гимнастов с гостиницей, как раз на месте этих парков. Но главная претензия юридическая. По закону площадь озелененных территорий общего пользования должна соответствовать численности населения. Жители утверждают, у Валдая таких благоустроенных зон катастрофически не хватает даже сейчас. Новых парков не планируется. Валдайцы готовят обращение в администрацию и к президенту, требуя провести проверку и не забирать последние зеленые уголки города. В Москве состоялся международный туристический форум «Путешествуй», проходивший на ВДНХ. Национальный парк Валдайский совместно с Русь-Новгородской представили уникальную природу Новгородчины тысячам гостей столицы. 2026-й, объявленный президентом годом единства народов России, задал главную тему форума. Стенд Новгородской области привлек более 100 тысяч посетителей. Гости знакомились с культурным кодом региона, узнавали о познавательном, экологическом и гастрономическом туризме. Следователи Валдайского межрайонного отдела СК направили в суд дело в отношении жительницы Акуловки. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемая, не имея медицинского образования и лицензии, провела клиентке процедуру смаз-лифтинга на незарегистрированном аппарате. Перед сеансом не было проведено медицинское обследование, что категорически запрещено. В результате женщина получила термический ожог. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемой грозит наказание по статье 238 УК РФ. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшее из лучших.

0: Реклама. Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Агентам ФБР Дани Скалли и Фоксу Малдеру поручают работу над проектом «Секретные материалы». Это архив нераскрытых дел, связанных с паранормальными явлениями. Малдер верит в пришельцев и пытается убедить скептика Скалли, что не все поддается разумному объяснению. Постепенно взаимное недоверие перерастает в дружбу и даже в более глубокое чувство. Саундтрек к сериалу «Секретные материалы».

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Мрачные звоночки, мрачные звонки.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

Вторая половина 16 века. Время царствования Ивана Грозного. Эпоха насилия, жестокости, деспотизма. Картина рассказывает о трагическом столкновении двух миров – русского и тюркского, о драме коренных народов Сибири, остяков и вагулов, оказавшихся между двух огней – Кучумом, потомок Чингисхана, пришедшим из Средней Азии, и Ермаком. Саундтрек к фильму «Ермак».

0: Этот колокол – памятник в честь тысячелетия России. Здесь увековечены в бронзе крупнейшие исторические личности, приумножившие мощь и славу государства российского. Князья, императоры, полководцы, великие поэты, композиторы. И среди них простой казак, атаман Ермак, которого народ воспел в преданиях и легендах. Даже враги в своих сказаниях возвеличивали Ермака, обожествляли, причисляя к духам самого высокого ранга. Почему так случилось? Ответы могла дать история его жизни. Но как разглядеть ее сквозь тьму веков? Как давно? Как далеко это было?
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. С начала года в Новгороде

0: опасные действия уголовная ответственность. В валдайских соцсетях сообщают о том, что вход в парк на Кузнечной площади перекрыт забором. Теперь невозможно пройти с коляской в соседний Соловьевский парк у озера. Валдайцы возмущены. Летом только там можно укрыться в тени, а других парков в городе нет. Горожане напоминают о строительных планах. Рядом возводят бассейн, который до сих пор не открыт, и собираются строить здание для гимнастов с гостиницей, как раз на месте этих парков. Но главная претензия юридическая. По закону площадь озелененных территорий общего пользования должна соответствовать численности населения. Жители утверждают, у Валдая таких благоустроенных зон катастрофически не хватает даже сейчас. Новых парков не планируется. Валдайцы готовят обращение в администрацию и к президенту, требуя провести проверку и не забирать последние зеленые уголки города. В Москве состоялся международный туристический форум «Путешествуй», проходивший на ВДНХ. Национальный парк Валдайский совместно с Русь-Новгородской представили уникальную природу Новгородчины тысячам гостей столицы. 2026-й, объявленный президентом годом единства народов России, задал главную тему форума. Стенд Новгородской области привлек более 100 тысяч посетителей. Гости знакомились с культурным кодом региона, узнавали о познавательном, экологическом и гастрономическом туризме. Следователи Валдайского межрайонного отдела СК направили в суд дело в отношении жительницы Акуловки. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью. По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемая, не имея медицинского образования и лицензии, провела клиентке процедуру смаз-лифтинга на незарегистрированном аппарате. Перед сеансом не было проведено медицинское обследование, что категорически запрещено. В результате женщина получила термический ожог. Теперь дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Обвиняемая грозит наказание по статье 238 УК РФ.
1: Спонсор выпуска новостей – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Хотите купить, отремонтировать или поменять? Город Валдай, Комсомольский проспект, дом 28.
0: Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

ныне, как талисман, что в трудный миг спасла. И пусть дорога кажется не близкой, и ночь черна, и ветер бьет в стекло без сна, но радио родное словно искра надежды светит. Новгородская волна.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217 07 22.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики и девочки, а также их родители, веселые истории. Услышать не хотите ли? Рубрика детских песен с Миланой Кузнецовой на Валдай-ФМ.

0: Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
2: Лучшая музыка. Новые песни. Песни местных исполнителей. На Валдай-ФМ.

0: на Валдай-ФМ.
1: Организация «Инжстрой Валдай» предоставляет спецтехнику и инструменты в аренду. Вывоз строительного мусора с лицензией. Доставка песка и щебня, а также строительные работы. Наш адрес: город Валдай, переулок Базовый, 5А. Телефон 8-911-621-1020. А для тех, кто не успел записать, 8-911-621-1020.
2: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Сериал рассказывает о нелегкой работе полицейских Майами. Санни Крокет и его напарник и одновременно близкий друг Тапс расследуют жестокие убийства, изнасилования и ограбления. Полицейские всегда находят преступников и защищают слабых. Саундтрек к сериалу «Полиция Майами. Отдел нравов».

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона «Таблеточка». Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217 07 22 35.

Тяжело в душе, опустевший дом, на столе лежит

А наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и

и пусть хранит вас Господь. Фото дальних лет выцвело почти, гимнастерка, светлый взгляд, медаль на груди. Много лет прошло, вспоминаю я, с победой дед вернулся в дом. Знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики, мы вас ждем и за вас все молимся.

Возвращайтесь домой, мальчики. Дома ждут и за вас все молятся. Просят помощи у всех ангелов. Уберечь, сохранить и вернуть.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Вы знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли. Мы же блаженные. За ним вся округа смеялась. А он растяпа был, жалкий такой.
1: Событийность этого мира есть не что,

меня самого. Но я знаю, зачем провожу ночи вместе, несмотря на то, что всего за несколько свиданий полностью собрал тебя по кусочкам образа в своей голове. Мне не страшно ошибиться, и перспектива будущего расставания ни о чем не говорит. Я привык влюбляться и потом оставаться один. Может быть, не одинок, но с таким подходом точно кретин.

0: Валдай FM. Лучшее из лучших.
1: Нарисуй наш дом, где мы с тобой вдвоем. Нарисуй мечты, где вместе я и ты.
0: Валдай FM. Лучшее из шансона.
2: Я пишу тебе.

Валдай FM. Лучшие саундтреки. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Балтай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.
1: Вы знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли. Мы же блаженные. За ним вся округа смеялась. А он растет, был жалкий такой.
2: Событийность этого мира есть не что иное, как следствие твоего места в нем, твоей отдачи. Не отдаляй меня ни за что от себя, твои мотивы честные, мысли прекрасны. Я стал слишком часто влюбляться в тебя, это все, что случается в последнее время. Ты единственное событие, происходящее со мной. Очень странно разделять это, особенно с теми, кто не очень любит оберегать чужие тишину и покой. Привыкший молчать о себе не заявит, но возможно ли рассказать полусловом окружающим нас людям о том, что быть одним и одиноким — понятия разные. В детстве

самого. Но я знаю, зачем провожу ночи вместе, несмотря на то, что всего за несколько свиданий полностью собрал тебя по кусочкам образа в своей голове. Мне не страшно ошибиться, и перспектива будущего расставания ни о чем не говорит. Я привык влюбляться и потом оставаться один. Может быть, не одинок, но с таким подходом точно кретин.

ума и не смочь жить без тебя. Вот и все. А может, просто морачусь? Не знаю. Спасибо, хорошо. Только ты не пропадай, ладно?

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.